рассказывает о чувстве смерти. Во мне бушевали страсти, и все, в чем я нуждалась, было дано мне. Я заблудилась. Я переходила с места на место. Я живу только сегодняшним днем. Я была мешком с водой. Я была неподвижной пучиной. Я размазала свою кровь. Я стала каплей воды, баночкой с чернилами. Я любила людей. Я потеряла их. Кем я была раньше? Я была сумкой с водой, безжизненной субстанцией, неподвижной пучиной. Я прочитала много книг. Я сожалею. Я оказалась за пределами города. Я сказала себе: конец близок. Я подошла к дому, но не вошла в него. Я действительно очень замерзла. У меня не было врагов. Я потеряла свое зрение, стала близорукой. Я не могла посмотреть. Я спала. Я лежала, умирая, не говоря ничего. Я ничего не могла чувствовать.